0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastan Bekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться.

0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
1: Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходима тишина, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.
2: Пожалуйста, пожалуйста.

0: жоқ әлкемен сәл қалдық. Жолдамыз әлі.
1: Ну, мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений, видеозвонками, но когда проезжаем мимо родных городов, мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую. В целом, получается, почти 2 года я не была дома и не виделась с родственниками, поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Доктор Тастенбекова's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
0: Не хочешь?
3: Просто видео.
0: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу.
0: Мои рисунки, которые есть.
1: Да, кажется, успеваем.
0: Алматик, идем. Альюшенька, я здесь живу. Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Вот так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим, кушаем. А дальше уже та сторона кабинета, жумыс шасаемся.
4: Жумыс шасаемся, ар жағын, да? Yeah. Через ресторан проходим.
0: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Шыға берек, болды. Киттік. А то там қазір. Все, я экраватор, давайте. Ой, мастер. Все, пока. Ага, да, класса. Спасибо большое, на связи.
1: Да, там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут что-то такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, там требуется больше жертв, поэтому они...

0: And discovering a country at war with itself over who the American dream belongs to.
1: What's your name? What's your name?
2: Come here, try it. Come on.
1: Spire City.
0: Walk the Line, Ice Nation, Thursday to Friday on CNA.
3: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still, who want trusted expertise in the world's most dynamic markets.
4: Now is your time.
5: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
6: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
7: Drugs like this are part of the new wave that we are seeing in the drug market.
8: 17-year-old Chinese male smoking weed. He was pronounced dead the same day, but there was no weed in the system.
9: Someone told me, hey, this is similar to weed. It's more intense. After a while, people start overdose.
10: They are calling this the soft drug. It's okay to take them because you won't be able to be caught.
11: That is mushrooming of clandestine labs.
12: मैंने एक लैब में खुद गया बनते हुए देखा एस्ट्रोनॉट जैसा सूट पूरा ऊपर से नीचे सूट फुल कवर.
13: Drug syndicate is very smart. When you come up with a new testing methodology, they will actually design a new one to circumvent.
14: It's that cat and mouse game.
15: Бармассыз ә? Жүрөм, шишпи тур тагы басынан түсүрү керек мынан. Жок, кастырма просто. Мына АВР кичкене кыйсык болуп тур да. Я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
16: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салайды, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
15: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинетом здесь, шасохтан. Тёрт таблет. Чё-то спец. Сол хрымыз мен. Тёрт таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром. Жедель коронарный синдром. Себе бы кёдес ауружатор, тюнем бастап ауружатор экен. Скорая шақыра берейік.
17: Как?
15: Айта салындаршы, жазылып тұрған шығар?
17: Жоқ, жазылған шығар. Абай қаран алдық енді. 63 жылға. 63 жылға қазір мен сіздерге 4 жылғасын алып кесін. Скорайды мынау 3 пен.
16: Это грозное состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
15: Для жизни могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
17: Пожалуйста, там уже билет главврача к туалету заявит.
15: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала проект. Их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
18: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. This timely intervention will likely save his life. The 8-month-long medical mission on board forged a new family amongst the staff and crew. Tomorrow they'll head home. The mission